0: Radio Vega Plus. Вашите спомени. Музика.
1: Хиуала лек мима, риби бонг скен чо. Риби бонг скен чо. Хандо ми ком ноу вит ми, риби бонг скен чо. Риби бонг скен чо.